0: Es la hora 18:57 minutos.
1: Шахипон чекчвачка кор ил нхбикна чавах касмтио чавах шакаукашах перкасбас нхна такнаруби а Диего Элías Mendoza Santos Rambo нхкашах абрака ур хуруцирвачскаил терликвал ми азни кашака попу мтио скачка крара си оцкавач тиатачик каслимал шикачвах терла вахти ур шинкатгаих комлопчка ивкира шинкихачвах хара биернас Meltio Chiva, Mtikasta y Radio, la voz de Atitlán, lo van a seguir esta noche programación. Meltio Chiva, hasta que chuache.